0: Далее. 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый день, друзья. Утро начинаем весело и с лучшей музыкой здесь в эфире любимого радио. Давай присоединяйся вместе с нами, чтобы было веселее. И, конечно же, мы разбавим ваше сонное утро бодрой музыкой. Так что громче звук.

0: Реклама. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
0: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту самую минуту за окном в городе Орске плюс 18 градусов. Сегодня днем обещают нам синоптики плюс 29. В Ясном сейчас плюс 15. Сегодня днем будет плюс 30. Ну а в Кувандыке и Медногорске плюс 13. Днем будет плюс 28. В Оренбурге в эту минуту плюс 19. Днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык курица. Куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Шагай, наслаждайся моментом, чтобы сегодня точно все успеть. Включайся поскорее в наше утро, которое точно будет добрым. Под лучшие ритмы здесь в эфире «Смотри радио», украшаем его. И, конечно же, бежим на работу, чтобы не опоздать. Будь с нами в едином ритме и ускоряйся под лучшие музыку.
1: В твоем ритме. «Смотри радио».

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете. А остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДКАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Здравствуйте, Артура Пирожкова. Чем хочешь, тем и занимайся с утра пораньше, но главное, на работу не опаздывай. Ну и, конечно же, поддерживай окружающих своими эмоциями через портал смотри.радио. Отправляй к нам свои утренние пожелания. Макс, привет, всем хорошего дня и доброго утра, любимой Светланке. От Сергея сообщение прилетело. Ваши же пожелания также ждем. Заглядывайте к нам на портал смотри.радио и делайте громче. Мы же вместе с вами сделаем этот день ярче. Вот самый лучший ритм здесь в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

В милый дом идите дружно, когда утюг вам очень нужен. Гладильную доску купить решите, в милый дом скорее спешите. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски от 999 рублей. Утюги в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: Прямо сейчас за окном в Орске плюс 19 градусов. Сегодня днем будет плюс 29, в Ясном плюс 19, днем будет плюс 30. В Ковандыке и Медногорске плюс 16, днем будет плюс 28 градусов. В Оренбурге сейчас плюс 20, днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Италия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В июле 2026 года приток воды в Ириклинское водохранилище составил 268% от нормы, что является одним из самых высоких показателей среди крупнейших водохранилищ региона. По прогнозам, повышенный приток сохранится и в августе, а Ириклинское и Куйбышевское водохранилище получат больше воды. Научный руководитель Института степи Российской академии наук Александр Чебрев отметил, что Урал вступил в новый многоводный цикл, который повторяется примерно каждые 40 лет. В конце июня сброс воды через шлюзы Ириклинской ГЭС увеличили до 141 кубометра в секунду, что позволило принять возросший объем воды без внештатных ситуаций. Федеральная антимонопольная служба с начала года возбудила 37 дел и выдала 59 предупреждений участникам топливного рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. Нарушения выявили в действиях нефтяных компаний и независимых продавцов нефтепродуктов. Предупреждения должны быть исполнены в установленные сроки. В противном случае ФАС может возбудить антимонопольное дело. Ленинградскую область назвали самым автомобильным регионом России. Это выяснили аналитики Автостат.Инфо, составив рейтинг по количеству легковых автомобилей на душу населения в разных субъектах России. В Калининградской области на 1000 человек приходится 450 машин. Далее расположился столичный регион, где на 1000 жителей приходится 414 автомобилей. Третью строчку заняла Калужская область, 391 машина. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край и Тюменская область. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Не сомневайтесь, друзья, если чего-то очень сильно хочется, ловите, как говорится, момент за хвост и возьмите себя в руки, тогда у вас точно все получится, даже если вы не успеваете чего-то там на рабочем месте. Давайте ускоряться, уже среда на нашей сегодняшней дне, и, конечно же, 5 августа на календаре. Вместе с нами давайте этот день запомним, в полной мере поможет нам, конечно же, музыка.
2: Смотри, смотри.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, в эту среду отмечается Международный день светофора, а также День разглядывания горизонта, День также пьяного курсанта, День распрямившегося штопора, День работы как собака. И еще сегодня, конечно же, мы поздравляем именинников у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея сегодня именины. Ну а что будете праздновать вы, рассказывайте нам на портале smotri.radio. Реклама.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона. Насоса 324-824. О, Афина.
4: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
5: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
7: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
8: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
10: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
11: Метеохит.
12: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
13: В Орске уже плюс 20 за окном, днем будет плюс 29, в Ясном плюс 19, днем будет плюс 30 градусов, в Вандыке и Медногорске плюс 16, днем будет плюс 28, а в Оренбурге плюс 20, днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
14: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежая.

0: свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов Народный: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
1: Метеохит.
2: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В парке Северный ведутся работы по возведению современной скейт-площадки. В администрации подтвердили, подрядчик уже вышел на объект. Напомним, этот вопрос с острова встал еще в прошлом году. Единственную в парке конструкцию демонтировали из-за веткости. Фанера пришла в негодность, а экспертиза признала элементы опасными для жизни и здоровья. Спортсмены, в том числе члены сборной области, остались без места для тренировок. А теперь проект вошел в большую программу финансирования, и площадку не просто восстановили, а сделают с нуля. В Англии мужчина оштрафован за то, что в костюме смерти с косой смотрел в окна больничных палат.

0: забрался на крышу здания и некоторое время наблюдал за людьми сверху. На место прибыли 4 полицейских автомобиля и пожарные расчеты. В итоге мужчину удалось безопасно снять с крыши. Позже сам он признался в этом и не объяснил мотив своего поступка. Магистратский суд назначил ему штраф в размере 200 фунтов. В США полицейский замаскировался под куст и поймал 74 водителя, нарушивших правила. Страж порядка в снайперском камуфляже, имитирующем листву, стоял на одной из главных улиц города и наблюдал за проезжающими машинами с помощью бинокля. По информации департамента полиции, за 6 часов рейда он зафиксировал 74 нарушения. Все водители держали мобильные телефоны в руках, что запрещено законом в Нью-Джерси. Далее информация о курсе валюты. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
2: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
3: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
5: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Что там интересного о этом дне нам звезды рассказали, сейчас узнаем.
2: Овен.
1: Хотеть не вредно, однако только хотеть ничего для исполнения желания не делая, все-таки не слишком полезно. Сделайте первый шаг, а там уж как повезет.
2: Телец.
1: Вам стоит прислушиваться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, они окажутся просто интереснее ваших.
2: Близнецы.
1: Вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится.
2: Рак.
1: Вы заслужили поощрение, однако, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
2: Лев.
1: Вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне, однако это еще не гарантирует, что на нее обратят внимание. Не стоит так настаивать на своем, напрасный труд это.
2: Дева.
1: От вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут.
2: Весы.
1: Сегодня окружающие будут удивительно милые и дружелюбные. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
2: Скорпион.
1: В вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемы будет найти им применение. Однако лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что эти ресурсы будут долго с вами, невелика.
2: Стрелец.
1: Вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление.
2: Козерог.
1: Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранять ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, что вам нужно прямо здесь сейчас.
2: Водолей.
1: Вы нуждаетесь в любви и ласке. Разыщите любимого, если такого не имеется, заведите. Если не хотите связываться, вам поможет какое-нибудь домашнее животное.
2: Рыбы.
1: Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно на это грешите, но подумайте, не страдаете ли вы этим сами. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск,

0: низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 Foam Man или 4 бритвы Доника 3 Foam Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Мы шагаем по этому дню вместе с Тимой Белорусских. Его мысли озвучил он только что. Ну а вы о чем думаете с утра пораньше? Рассказывайте нам на портале smotri.radio. Не забудьте заряжать окружающих и всех вообще своими эмоциями. Давайте закидывайте их к нам через портал smotri.radio. Пока читаем то, что уже прилетели. Доброе утро, Макс. Всем хорошего настроения и отличного дня. Любимой Светланке от Егора сообщение прилетело. Большое привет Сергею Ивановичу за привет для нас и хорошего настроения. Всем тоже желаем ваше настроение. Давайте делитесь с нами прямо сейчас под ритм от группы «Серебро». Будет «By India X No Mod» и также Тимур Родригес скоро.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Расскажи мне, Толя.
2: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Плюс 22 за окном в Орске. Сегодня днем нам обещают плюс 29. В Ясном плюс 23. Днем будет плюс 30 градусов. В Ковантаке-Медногорске плюс 20. Днем будет плюс 28. А в Оренбурге в эту минуту плюс 20. Днем будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд отправил на принудительное лечение жителя Оренбургской области, напавшего на детский сад с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Бугурусланского городского суда. По данным следствия, в феврале 2026 года обвиняемый пробрался на территорию дошкольного учреждения, а затем в здание детского сада. Злоумышленник попытался напасть ножом на детей, но воспитатели оказали сопротивление и сообщили о произошедшем в полицию. Пострадала одна из педагогов. Сад Wildberries в Самарской области практически полностью выгорел после атаки украинских дронов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании в правительстве. По словам Гуркова, огнем уничтожено 160 тысяч квадратных метров склада из 180 тысяч. Остался нетронутым только административный корпус, уточнил чиновник. Соответственно, товары уничтожены, добавил он. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что для тушения пожара привлекли более 260 спасателей, 72 единицы техники. Со склада эвакуировали 710 человек. Сон на рабочем месте во время обеденного перерыва не является дисциплинарным проступком. Об этом руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин рассказал РИА Новости. Он пояснил, что сон или дремота на рабочем месте допустимы, но лишь во время официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха или приема пищи закон относит к нерабочему времени, а его работник вправе использовать по своему усмотрению. Поэтому сон в обеденный перерыв не может считаться дисциплинарным проступком, пояснил он. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
9: Каждый.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Веселимся и поем вместе с вами, а как иначе, за окном лето, новый день и не облачко на небе, а это значит, день будет солнечным, ярким и классным, чтобы он был еще приятнее, давай вместе с нами делать громче, поможет лучшая музыка, так что лови группу «Моя Мишель», будет Стефан Ф и Богдан Медведев уже далее.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточняйте у продавцов.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
8: Какие итальянцы?
7: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО «СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса. Сегодня днем будет плюс 29, а в Ясном сейчас плюс 23, днем будет плюс 30 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 20, днем будет плюс 28, а в Оренбурге сейчас плюс 20, днем будет плюс 27 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбуржец похитил велосипед у фитнес-тренера, чтобы быстрее добраться домой из аптеки. С заявлением о хищении транспортного средства в полицию областного центра обратился местный житель. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что заявитель оставил средство передвижения на велопарковке одного из фитнес-клубов, не прикрепив его противоугонным тросом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее неоднократно судимый 49-летний местный житель. Установлено, что задержанный увидел велосипед, возвращаясь из аптеки, после чего похитил его, чтобы быстрее добраться до дома. Российские компании стали чаще нанимать специалистов старше 40 лет. По данным исследований, за последние полгода кандидаты этого возраста заняли 3/4 руководящих вакансий, передает газета «Ру». Кроме того, за 2 года число приглашений на собеседование для соискателей от 40 до 55 лет выросло в 1,5 раза. Зрители кинотеатра в Колумбии эвакуировали во время показа фильма «Человек-паук. Новый день». Причиной стал невыносимый запах в зале. Предположительно, один из посетителей испортил воздух настолько, что охрана приняла решение вывести аудиторию. Инцидент произошел в середине сеанса. Несмотря на эвакуацию, кинотеатр не остановил показ. Фильм шел до титров, однако большинство зрителей покинули зал. Самого виновника инцидента так и не нашли. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxhorse.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
0: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит. Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Блиц-заправка.
1: Добро пожаловать, друзья! Вновь здесь в эфире «Смотри радио». Мы притормаживаем на нашей блиц-заправке, чтобы вместе с нами заправиться яркими эмоциями, хорошим настроением, конечно же, бензином от нашего партнера АЗС «Новый поток». Так что номер 2037 набирайте, чтобы украсить свое утро. Мы всегда на связи, кстати, с вами, и не стесняемся здесь проявлять свои эмоции, как, собственно, и вы. Но и номер 2037 вам поможет к нам ворваться в эфирную студию. Давайте знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Равиль.
1: Равиль, очень приятно. Как настроение?
2: Отличное.
1: Замечательно. Чем занимаешься?
2: На работе.
1: Так, что там на работе нового?
2: Да ничего нового нет, все по-старому.
1: Но все спокойно?
2: Да.
1: Это
2: пока
1: хорошо.
2: Пока, да.
1: Особенно в среду. Это прекрасно, чтобы здесь, в середине рабочей недели, немножко притормозить и насладиться моментом. Мы же готовы уже задавать вопросы. За каждый правильный ответ получаешь 4 литра бензина, всего 5 вопросов. Если готов, поехали.
2: Да.
1: Первый вопрос. В каком году начались официальные продажи Tesla Cybertruck? 2022 или 2023?
2: 22-й.
1: Сколько миллиметров составляет минимальная глубина протектора зимних шин? 4 или 5 миллиметров?
2: 5.
1: В каком году вышел фильм «Берегись автомобиля»? 1965 или 1966?
2: 65.
1: Сколько авто разбили на съемках фильма «Форсаж 7»? Примерно. Около 90 или 230?
2: 90.
1: И сколько кругов в гонке Формулы-1 на трассе Монако? 77 кругов или 78?
2: 77.
1: Замечательно. Ну что же, самое время узнавать, сколько ты дал правильных ответов. Итак, давай по порядку. Итак, в каком году начались официальные продажи Tesla? Это был 23-й год, а ты сказал 22-й. Сколько миллиметров составляет минимальная глубина протектора? Все верно, ты ответил 5 миллиметров, а дальше все мимо. Вышел фильм «Берегись автомобиля» в 66-м, а не в 65-м. На съемках «Форсажа 7» больше 230 автомобилей было разбито, ты сказал 90. И кругов в гонке «Формулы-1» на трассе Монако 78, ты сказал 77. Итак, так, один верный ответ, 4 литра бензина будет тебе в подарок. Ну и, конечно же, от тебя тоже твои подарочные утренние пожелания ждем.
2: Спасибо большое. Не густо, конечно, но ладно. Спасибо. Ну, всем привет, кто узнал.
1: Прекрасно, на линии будь. Расскажу, как заберешь свои 4 литра. Мы же вместе с вами все больше новых и интересных моментов узнаем из мира авто каждый будний день здесь с утра пораньше. Так что будьте на связи.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАЗ он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Плюс 24 градуса в данный момент в городе Орске. Сегодня днем будет плюс 29 градусов. Ну а в Ясном плюс 24, днем будет плюс 29. В Кундыке и Медногорске плюс 24, будет быть сегодня днем плюс 28 градусов. Ну а в Оренбурге сейчас плюс 23, днем будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Ленинский район Сутурска признал местного жителя виновным в том, что он не подчинился законному требованию полицейского. В мае 2026 года молодой человек был оштрафован за управление автомобилем с тонированными передними боковыми стеклами. Однако в июле 2026 года автоинспекторы вновь зафиксировали у него это же нарушение. На судебном заседании водитель признал свою вину, объяснив, что не понял сути требований и продолжил использовать автомобиль с тонировкой. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей. В Оренбурге из реки Сакмара извлекли тело мужчины 1991 года рождения. Трагедия произошла на необорудованном для купания участке. Обстоятельства гибели устанавливаются. Об этом сообщает региональное МЧС. В конце августа и начале сентября будет наблюдаться новый пик активности клещей. Об этом предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими. Там добавили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща следует аккуратно ударить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Салют всем, кто уже упорно трудится. Мы вместе с вами тут уже не первый час конкретно трудимся над тем, чтобы у всех было отличное настроение, все улыбались и, конечно же, наслаждались этой средой. Ну и, конечно же, мы вместе с вами не можем не отметить тот факт, что сегодня первая среда августа. Отличный день, чтобы подумать о том, что август только-только начинается. Главное его не пропустить, как и не пропустить это утро. Нужно хорошенько потрудиться, чтобы потом себя за это похвалить. Так что работаем вместе.
2: Вы глубже. Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, друзья, среда, 5 августа, и сегодня отмечается Международный день светофора. Подмигните ему, если он мигает вам. Также день разглядывания горизонта, день пьяного курсанта, день распрямившегося штопора еще сегодня и день работы как собака. Если намек поняли, то вперед из песни, а еще можете поздравить именинников. У Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея сегодня именины. Ну а что вы хотите отметить, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Фен всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: В августе время школьных базаров. Все заняты покупкой концтовар. Купить необходимое в количестве любом поможет, как обычно, Милый дом. В сети магазинов Милый дом карандаши чернографитные и или синие шариковые ручки от 4 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом, все нужное в нем.
5: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречная качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: же точно все получится, как иначе, ведь мы вам помогаем. А пример неудачного хэппи-энда вам поможет избежать ненужных заморочек, как и поможет вам с этим гороскоп здесь в эфире. Смотри радио совсем скоро, а пока Deep and White ловите в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, о том, чего там звезды нашептали нам об этом дне, давайте пошепчемся.
2: Овен.
1: Ходить не вредно, однако только хотеть ничего для этого не делать тоже очень сильно вредно. Так что шевелитесь сегодня активнее.
2: Телец.
1: Вам стоит прислушаться к словам других, даже если они не будут слушать вас. Возможно, там есть интересная темка.
2: Близнецы.
1: Вы будете беззаботны, как ребенок. За вами даже присмотр понадобится сегодня.
2: Рак.
1: Вы заслужили прощение, однако, как известно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
2: Лев.
1: Вы можете увековечить свою точку зрения посредством высечения соответствующей надписи на камне. Однако это не гарантирует, что на эту надпись кто-то будет обращать внимание.
2: Дева.
1: От вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятности. Они будут буквально к вам липнуть.
2: Весы.
1: Окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прошлым не зря.
2: Скорпион.
1: В вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемы будут найти им применение. Но вы обязательно найдите, чего сидеть без дела.
2: Стрелец.
1: Вы добьетесь успеха, хотя результаты покажутся вам меньшим, нежели вы ожидали. Не переоценивайте способность окружающих легко попадать под впечатление. Вы молодцы, хоть и немножко мало делали сегодня.
2: Козерог.
1: Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Так что отложите дела.
2: Водолей.
1: Вы нуждаетесь в любви и ласке. Найдите такого человека, если не получается, не расстраивайтесь, найдите какую-нибудь милую крысу, обнимите и приласкайте ее.
2: Рыбы.
1: Наибольшее неудобство обычно проистекает от упорного нежелания что-либо менять. Вы наверняка регулярно сетуете на кого-то по этому поводу, но сами обязательно каждый раз на эти грабли наступаете. Гороскоп был собран при помощи сайта ignet.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39. Расскажи мне,
1: Толя. Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Закатлани в Газовик.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правила проведения, количество призов, срок отнести и порядки их получения уточняйте у продавцов.
3: Телефон рекламной службы. Службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Полетели, друзья, отправляемся в очередной космический полет вместе с нашим партнером VR-арены и другие миры. Закрытый кинопоказ и презентация VR-игры, где смешарики отправятся в путешествие, и вместе с ними можно получить яркие эмоции. Вот туда давайте отправим вас и ваших деток, чтобы им было весело и классно. Номер 211-137 набирайте и давайте общаться. Как зовут?
2: Здравствуйте, Антон.
1: Антон, какой твой любимый персонаж из смешариков?
2: Крошек.
1: Логично, самый веселый, самый классный. Присоединяюсь. Но будет вопрос у нас сегодня про ежика. Готов отвечать?
2: Да.
1: Какое увлечение есть у ежика? Он...
2: Фантики собирает.
1: Как?
2: Фантики собирает.
1: А это как называется?
2: Ну, обертки от конфет.
1: Ну, а конкретно как называется собирание чего-либо?
2: Я не знаю.
1: Тогда слушай варианты ответа, а потом отвечай. Итак, он конструирует самолетики, коллекционирует или выпекает тортики?
2: Коллекционирует.
1: Конечно же, ты верно сказал про фантики. Он это очень сильно любит. Мы тебя поздравляем. И, конечно же, получишь ты пригласительное на два лица на это яркое событие. А тебя, давай твои утренние пожелания всем и каждому.
2: Всем привет всему Орску. Погода опять наладилась, тепло.
1: Кайфово, хорошо. Тут я точно тебя поддерживаю. Ура, ура, жара.
2: Жара, а то июнь месяц нас вообще не радовал.
1: Согласен полностью, и надо насладиться августом в полной мере. Но ты это сделаешь точно, отправившись на закрытый кинопоказ. Тебя поздравляем, на линии оставайся, скоро расскажу, как заберешь подарки. Ну а мы, друзья, напоминаем, вместе с нами погрузиться в мир смешариков легко и просто. Тебе нужно попасть на закрытые кинопоказы, презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Мы здесь с 1 по 28 августа разыгрываем эти моментики в прямом эфире «Смотри радио». И на правах рекламы не упусти возможность отправиться в новые приключения вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807, категория 6+. Ну а мы летим дальше.
0: Смешарики сквозь вселенные.

0: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333 100 или приезжай.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске на улице строители сбили женщину. Кадрами поделились в сообществе «Наркор Орск». На месте работали медики и сотрудники ГАИ. В Орской госавтоинспекции нам сообщили, что девушка не получила травм. Она отделалась легким испугом. После осмотра медиков смогла уйти самостоятельно. В Оренбургской области стабилизировалась ситуация с поставками дизельного топлива. Об этом на брифинге заявил первый вице-губернатор, министр сельского хозяйства Сергей Балыкин. На текущий момент горючее имеется практически на всех автозаправочных станциях региона, подчеркнул он. В разгар уборочной кампании сельхозпроизводителям увеличили отгрузки. Сегодня в сутки развозим по аграриям порядка 700-800 тонн. Практически сняты вопросы по очередям на оптовой поставке, пояснил Балыкин. Серьезных изменений в формате единого государственного экзамена в ближайшие два года не планируется. Об этом РИА Новости заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что ежегодно будут корректироваться лишь отдельные задания на основе анализа результатов ЕГЭ. После проверки специалисты оценивают их корректность и при необходимости вносят изменения. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Давайте не стесняться делать громче. Уже половина среды того улетает. И говорим мы ей до свидания. Скоро уже полдень. И во вторую часть рабочего дня давайте врываться с улыбками на лице. Мы это точно сделаем под ритмы от Дон Диабло. Лирик Марсели Гордо уже далее в эфире.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорее. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужно.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Продолжаем, друзья, наслаждаться летом. И, конечно же, какое лето без каруселей и ярких моментов. Давайте вместе с нами поиграем и получим билетики в Центральный парк культуры и отдыха имени Поляничкина на аттракционы, чтобы получить яркие моменты и провести яркий денек с своими близкими. Номер 21-137 к нам в эфирную студию. По этому номеру дозванивайся и, конечно же, вместе с нами играй. Для того, чтобы получить заряд бодрости, мы здесь в эфире «Смотри радио», обсудим какую-нибудь тему, и на эту тему нужно будет назвать нам 10 слов, и называйте, и забирайте, конечно же, билетики. Номер 21-137, этот номер вам поможет оказаться в нашей эфирной студии, и, конечно же, получить билеты на аттракционы в Центральный парк города Орска имени Поляничка. Так что не ленитесь, номер набирайте, отвлекитесь на секундочку от происходящего вокруг вас и окунитесь вместе с нами в яркие моменты, что мы, собственно, и делаем здесь каждое утро. Не хватает только тебя. Так что номер 21-137 набираем, врываемся к нам в эфир и общаемся вместе с нами. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как зовут?
2: Владимир.
1: Очень приятно, Владимир. Как сегодня настроение?
2: Да ничего, нормально, не жарко.
1: Это хорошо. А чтобы было не жарко совсем, давай с нами поиграем, потому что сегодня очень интересное слово, на которое тебе нужно сказать своих 10 слов. Договорились?
2: Да, давайте попробуем.
1: Итак, это слово «лед». Поехали.
2: Лед?
1: Да.
2: Вода, снег, осадки.
1: Так, что еще с ним можно делать?
2: Пар. Что еще?
1: Ну, по нему еще катаются.
2: Фигурное, ну да, катание на коньках.
1: Так.
2: Рыбалка.
1: Так.
2: Курить можно.
1: Так.
2: Что там, еще мало, да, слов?
1: Угу, еще три.
2: Еще три.
1: Добавить, чтобы было прохладно.
2: Ну да, в напитки добавлять можно.
1: Так, еще.
2: Ну, кататься мы уже называли, да?
1: Угу.
2: На коньках, ага.
1: Сами коньки отличные. Давай еще одно.
2: Блин, ну, не знаю. Как-то неожиданное слово.
1: Ну, давай будут просто кубики. Хорошо, отлично. 9,5 слов, потому что там и фигурное катание было все вместе. Вроде и катание, и фигурное. И отлично. Вот, конечно же, хоккей тоже. Принимается. Билетики отдаем тебе, не страшно. Самое главное, классно провести время. Естественно, это делается всегда приятнее под нашу музыку. От тебя кому будут твои утренние пожелания?
2: Ну, всем, кто узнал, всему городу Орску, Новотроицку. Всем хорошей погоды, хорошего настроения.
1: Замечательно. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свои билетики. Мы же продолжим этот день делать ярче, лучшей музыкой.
3: Сделай громче. Смотри.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее! Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 2508.

0: отдохнуть и как развлечь себя. Давайте вместе с нами делиться такой информацией. Она очень полезная. Пишите к нам через портал smotri.radio. И также передавайте привет вашим родным, близким, коллегам. И не только, чтобы вместе было, как говорится, веселее. Мы же добавим жару лучшей музыкой. И, конечно же, вы, друзья, давайте делитесь с нами тем, что для вас действительно дорого. А у нас впереди будет Маршмелло, Ларунд Вульф и Тим Белорусских. Уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как забрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки.

Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический с

0: пахнем летом, хорошим настроением и, конечно же, радостью. А как иначе, с утра пораньше заряжаемся здесь лучшей музыкой, чтобы работалось веселее. Тем более, сегодня среда, и эту среду...
1: Это уже не утро пораньше, знаешь, Максим.
0: Вы проведете с Кристиной Буровой, да. Здравствуй, Кристиночка.
1: Здравствуй,
0: рад
1: а у нас
0: тебя очень видеть.
1: С утра пораньше, это 12 часов дня.
0: Ну да, у кого как. Вот у тебя в 12, у нас было в 7.
1: Ну ладно, в принципе, меня это не огорчает.
0: Это здорово. И вы, друзья, тоже сегодня ловите момент. Кристина будет радовать вас в эфире здесь весь день. Желаю вам отличного настроения. Скоро услышимся и пока-пока.

0: Далее. Полдень. Нет. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Губернатор Евгений Солнцев призвал оренбуржцев быть бдительными и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области. Исполняющим обязанности исполнительного директора РВК «Орск» назначен главный инженер предприятия Артем Учкин. Он сменил на этом посту Сергея Табукина, руководившего компанией с 2021 года и покинувшего ее в связи с переездом в другой регион. В сферу ответственности нового руководителя войдет реализация концессионного соглашения, выполнение инвестиционной и производственной программы, а также развитие клиентских цифровых сервисов и коммуникаций. Около 30% россиян чувствуют себя спокойнее во время передвижения на самокате, а 21% восстанавливают его с помощью эмоционального состояния. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Оно показало, что более 35% респондентов пользуются самокатом каждый день. Чаще всего такие поездки россияне выбирают после тяжелого рабочего дня. 22% предпочитают ездить, когда хочется почувствовать себя свободнее, а каждый шестой, когда хотят побыть наедине с собой. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Не знаю, у кого для Макса Мочалова сегодня утро, потому что как-никак среда, и я с удовольствием говорю вам добрый день. Да, скорее всего, уже приличную часть дня мы с вами отработали, точнее вы. Я только заступаю на свой пост. Кристина Бурова с вами, и мы будем вместе развлекаться на протяжении этого дня. Ну и, конечно, наполнять его чем-нибудь интересным и приятным, чтобы разнообразить свой обычный пока что день. Здесь в эфире Радиохит будет уж точно много идей, интересной информации и хорошей музыки для ваших развлечений, так что если вы подключились, оставайтесь с нами и не забывайте делать громче.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет

0: 6 автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Скажи мне, Доля.
4: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности.

0: меня.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Да-да, это вновь Киногуд в эфире Радиохит. И прямо сейчас мы обсудим что-нибудь, что, возможно, именно вам нужно будет посмотреть. Возможно, даже этим вечером. Вам сейчас все расскажет Виталь Морозов. Надеюсь, что-нибудь хорошее. Виталь, привет.
2: Привет, Кристина. Ну, сегодня очень хорошее и очень неожиданное, да.
1: Ой, хорошо. Тогда мы слушаем.
2: Следствие ведут овечки.
1: Ой, точно очень хорошее. В каком смысле?
2: Абсолютно. Конечно. В любых смыслах. Замечательное кино 2026 года. С категории 12+. Там овечки, стадо овец. Они большие любители детективов. А почему они любители детективов? Потому что книжки по этому жанру читал им их любимый пастух. Но вскоре он погиб, к сожалению. И они решают все вместе собраться, так сказать, получив вот этот опыт детективный из книжек, они решают собраться и раскрыть это преступление.
1: Ой.
2: Выглядит все это, конечно, на слух, может быть, несколько странно, необычно.
1: Да, совсем
2: но
1: немного, абсурдно.
2: На экране это просто милейшая история. Я, наверное, на протяжении всех полутора часов просто сидел и умилялся тому, что там вообще происходит, как овечки ведут расследование. Естественно, это все не идеально, конечно, они не настоящие детективы, они ошибаются, и животные инстинкты иногда берут вверх. Там, например, два таких упрямых барашка, они пару раз пытались отвлечься от расследования, не пытались, а отвлекались от расследования, пытаясь забодать блестящую машину. Это выглядело очень смешно, очень мило. Пастуха, кстати, играет Хью Джекман. Это вообще ирландско-британская постановка этой картины. Режиссер Кайл Балда. Замечательная история сама по себе, рассказанная от начала и до конца, абсолютно прозрачная и понятная. То есть нарратив там максимально, наверное, простой, который может быть.
1: Категория 12+. Хоть и с семьей смотреть можно,
2: да, вот. И, конечно, здесь намешано, на самом деле, очень много. Ну, во-первых, это не анимация, это полнометражная картина, именно кинокартина, где принимают участие настоящие овечки. Но на стадии уже монтажа и постпродакшена их немножко анимировали для того, чтобы они могли говорить. Между собой. То есть у них вот так открывается, да,
1: рот, пасть, как это сказать.
2: Они, да, произносят слова, разговаривают. Ну, в общем, ведут себя, в общем, как вполне так вот осмысленные герои детективного какого-то романа, иронического такого.
1: Так, ну это интересно. Я думала, там мультик прям будет анимированный.
2: Не-не-не, там никакой нет анимации. Это все отсылает нас к таким картинам, как «Поросенок Бэйб», если помните такой, да, его приключения. К ряду еще, может быть, картин, где вот животные разговаривают. Я просто сейчас вот на память только Бэйб приходит, но наверняка 100% есть еще.
1: Но твое сердце растопилось, серьезно.
2: Абсолютно. Это такая, это настолько милая история. Ты просто сидишь, улыбаешься практически весь фильм. Это так тепло, это так позитивно. И на фоне всего того, что мы, в принципе, смотрим за последнее время, включая «Одиссея», вот, который никак отпустить не может, уже который выпуск подряд киногода, и все, мы продолжаем до сих пор о нем как-то вспоминать, говорить, проговаривать и проживать эту картину, то на этом фоне как раз-таки овечки выглядят, ну, просто каким-то шедевром. И комедии, то есть, ну, немножко и драмы, естественно, все-таки там такое, знаешь, про проживание коллективной травмы, естественно, и как с этим борются овечки, потерявшие, ну, можно сказать, своего наставника, друга, да. Вот, это все тоже, серьезные темы там тоже присутствуют. Ну, и в то же время это очень легко, это очень беззаботно, это очень классно.
1: Ой, получилось для семьи подойдет, да, надо смотреть.
2: Для семейного просмотра, да, вполне. В общем, все, вот такое кино. Ну, тут много не скажешь, на самом деле его смотреть надо.
1: Да, особенно это если из
2: разряда,
1: у вас...
2: Это из разряда такого кино, о котором меньше надо говорить, а больше его все-таки смотреть.
1: Тогда мы тоже говорить много не будем. Лучше вы открывайте сегодня, всей семьей собирайтесь и обязательно посмотрите. Это была рубрика «Киногуд». Виталий Морозов, Кристина Бурова. Еще услышимся.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная, 24. Здание железнодорожных касс.
2: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
3: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
4: Телефон рекламной службы 250807.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

продолжаем делиться с вами приятностями наших радиосмотрителей, которые не хотят осветить здесь, в эфире Радио Хит, написал Сергей. Огромный привет моей любимой Иришке. Люблю ее очень. Сергей Зуев. Также он передает привет парням с армии с Уралом. Да, огромнейший привет всем также отправляется от Радио Хит, в том числе и вам, Сергей, ну и, конечно, от Иришки любимой. Мы также ждем обратные сообщения. Непременно их здесь передадим и покажем на нашем канале «Смотри Радио». Далее написал Юдин Владимир. Люблю свою девочку Инночку. В ясном сну в жаришка. Вот такие вот тоже приятные сообщения. В общем-то, да. Если у вас есть любимая, она слушает эфир Радио Хит, не забывайте делиться об этом здесь же. И для этого нужно лишь в наш портал смотри.радио, либо номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте прямо сейчас, радуйте окружающих, а мы порадуем вас очередной порцией хорошей музыки. Она прямо сейчас появится в эфире.

0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
1: Привезти букет самому? Издалека, на белом коне, красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Тюльгане полицейские задержали 21-летнюю местную жительницу, которую подозревают в серии краж продуктов из магазина крупной торговой сети. В полицию обратилась директор магазина, сообщив о пропаже товаров. По предварительным данным, девушка на протяжении 6 дней выносила продукты из торгового зала без оплаты. Ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сумма причиненного ущерба превысила 33 тысячи рублей. В парке «Северный» ведутся работы по возведению современной скейт-площадки. В администрации города подтвердили, подрядчик уже вышел на объект. Напомним, этот вопрос остро встал еще в прошлом году. Единственную в парке конструкцию демонтировали из-за ветхости. Фанера пришла в негодность, а экспертиза признала элементы опасными для жизни и здоровья. Спортсмены, в том числе члены сборной области, остались без места для тренировок. Теперь проект вошел в большую программу финансирования, и площадку не просто восстановят, а сделают с нуля. В Англии мужчина оштрафован за то, что в костюме смерти с косой смотрел в окна больничных палат. Он забрался на крышу здания и некоторое время наблюдал за людьми сверху. На место прибыли 4 полицейских автомобиля и пожарные расчеты. В итоге мужчину удалось безопасно снять с крыши. Позже он сам признался и в содеянном и не объяснил мотивов своего поступка. Магистратский суд назначил ему штрафа в размере 200 фунтов. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Разделяем очередной час приятной музыкальной компании Радио Хит. На студийных наших 13.05 на календаре также среда, 5 число. И, кстати, по мнению исследований, среда – это самый успешный день недели. Сегодня 100% неподходящее время для скуки, так что если делом еще не заняты, займитесь прямо сейчас и будьте уверены, вы добьетесь желаемого. А Радио Хит вдохновит и поможет вам, в том числе прямо сейчас. Погнали!

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси-лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город-межгород.

0: для всего один номер. 45 99 99. Такси «Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
2: Становится все меньше жарких дней. Колготки надо покупать скорей. Езжай за ними в «Милый дом». Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» колготки детские в ассортименте «Инканта Kids Angel 40 Den» в ассортименте 179 рублей. Колготки женские «Гламур Эдера 20 Den» всего по 109 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радиохит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радиохит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: Сетевой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.
1: Да-да, автоэксперт уже в студии Радио Хит. Это Илья Дорогов, и сейчас он расскажет что-то важное на сегодня, на этот самый час. Илья, привет.
2: Привет-привет всем, привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все. У меня есть две новости. Давай, выбирай первую, вторую.
1: Так.
2: Я не буду тебе говорить, где что, я тебе прям так на выбор.
1: Там, я так понимаю, хорошая и плохая,
2: нет,
1: да,
2: нет, они просто одна легенькая, другая нужно немножко вдуматься.
1: Ну, давай,
2: слушаться.
1: Вторая.
2: Давай, вторая. Стоимость ОСАГО в России выросла. Ребята, ну, все не просто так. Естественно, заголовок очень громкий. Давайте немножечко внедримся в эту новость поглубже, узнаем. В общем, стоимость ОСАГО и выплат по страховке продолжает расти, и нужно рассказать о главных цифрах. По данным Российского союза автостраховщиков, они же РСА, за первые 6 месяцев 2026 года средняя цена годового полиса ОСАГО выросла на 5%. С 7273 рублей до 7633 рублей. При этом она все еще ниже уровня первой половины 2023 года, когда полис стоил в среднем 7781 рубль. Опять же, это все зависит индивидуально от каждого водителя. Всего за полгода заключили около 34 миллионов договоров, из них 12,8 миллиона на краткосрочные полисы по цене 210 рублей. Ну, то есть на какой-то небольшой промежуток времени. Выплаты тоже растут. Это вот как раз таки вот подорожала ОСАГО. Вот вам и выплаты. За январь-июнь страховщики перечислили по ОСАГО 134,2 миллиарда рублей, а объем собранных премий составил 165 миллиардов рублей. Средний размер компенсации достиг до 122 709 рублей. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. За последние три года выплаты выросли более чем на 40%. То есть на 5% у нас подорожал полис, а на 40% выплаты. Ключевая причина... Да, ну, слушай, давай так. Ты платишь на 5% больше, но вероятнее, что тебе выплатят, например, по нужную сумму, она также возрастает. Это намного, ну, очень радует.
1: Ну, если так работает,
2: конечно,
1: то хорошо. Ну, давай разбираться.
2: Так вот, дальше. Ключевая причина дальнейшего роста выплат — это изменения в единой методике расчета стоимости ремонта, которые вступили в силу 11 июля 2026 года. Что это значит? Теперь РСА учитывает реальные рыночные цены на запчасти. То есть не просто по каталогам, где-то они эфемерно могли, там, например, деталь стоить 10 тысяч. Они смотрят конкретно цены, что вот, например, на рынке эта деталь стоит 12 тысяч рублей.
1: Да,
2: да. Вот в этом, да, видишь, закон вышел, и теперь есть перерасчет. Обновленные справочники начнут применяться уже с 19 сентября, и в Союзе ожидают, что средний размер возмещения вырастет еще на 10%, то есть на 10% больше будет выплаты.
1: Ну ладно, тогда не обидно, тогда все-таки хорошо.
2: Все, у них там более-менее все логично. Опять же, давайте не будем забывать то, что у тебя страховка стоит 7700, и как бы если ты не виноват, то тебе вероятнее всего полностью все возместят. Это абсолютно нормально. Также при этом подорожание не затронет всех одинаково. Основной рост стоимости почувствуют водители с высокой аварийностью, что, опять же, логично.
1: Ну,
2: для аккуратных автомобилистов конкуренция между страховыми компаниями помогает сохранять привлекательные условия. Еще один маркер ситуации — это рост доли договоров в перестраховочном пуле. Если в среднем за полгода она составляет где-то 9%, то в июне приблизилась к 12%. А это говорит о том, что даже максимальной премии для самых рискованных клиентов уже не хватает. Ну и в заключение, таким образом, система ОСАГО становится все более персонализированной, поэтому, друзья, ездите аккуратнее, соблюдайте правила дорожного движения, старайтесь не попадать, и тогда вам будут, если в случае чего, хорошие выплаты, и стоимость ОСАГО будет небольшой.
1: Ура! Это была новость, которой нужно было разобраться, я правильно понимаю?
2: Совершенно верно. Поэтому, друзья, вам отличной среды, ездите аккуратно и, конечно же, слушайте музыку от Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальный

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8 3537 210 260 без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы.

0: Да, в компании «Радио Хит» можно точно как следует потанцевать. Ну, помимо этого, можно еще и поднять настроение остальным, чтобы они также танцевали после ваших сообщений. Да, их можно показать здесь, в эфире «Радио Хит». Для этого нужно лишь открыть наш портал «Смотри.радио», либо набрать номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну, или наш портал «Смотри.радио» также работает. Выбирайте, где написать, и непременно пишите. А мы все расскажем и покажем на нашем канале «Смотри Радио». Также вы можете позвонить в конце любого часа, сказать все лично. Ну и, конечно, появиться у нас в эфире «Радио Хит». Мне кажется, это будет приятно и очень даже весело. Для этого есть наш студийный номер 21-103-7, код города 3537. Звоните на здоровье, ждем в том числе именно вас. Ну а пока ожидаем, конечно же, украсим наши ожидания музыка из спиллера «Грув Джет». Далее, следом «Айшджерт» и «Зивертбанк». Встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри «Радио».

0: Реклама.
1: С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
2: Кофе?
1: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
3: Нужна спортивная форма. В Мегарай. Костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодную одежду для спорта покупай.
4: Внимание, хоккей. С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
0: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
0: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Суд отправил на принудительное лечение жителя Оренбургской области, напавшего на детский сад с ножом. Об этом сообщает пресс-служба Бугурусланского городского суда. По данным следствия, в феврале 26 года обвиняемый пробрался на территорию дошкольного учреждения, а затем в здание детского сада. Злоумышленник попытался напасть с ножом на детей, но воспитатели оказали сопротивление и сообщили о произошедшем в полицию. Пострадала одна из педагогов. Склад Wildberries в Самарской области практически полностью выгорел после атаки украинских дронов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Денис Гурков на оперативном совещании в правительстве. По словам Гуркова, огнем уничтожено 160 тысяч квадратных метров склада из 180 тысяч. Остался нетронутым только административный корпус, уточнил чиновник. Соответственно, товары уничтожили, добавил он. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что для тушения пожара привлекли более 260 спасателей, 72 единицы техники. Со склада эвакуировали 710 человек. Сон на рабочем месте во время обеденного перерыва не является дисциплинарным проступком. Об этом руководитель юридической практики в Суперджоп Александр Южалин рассказал РИА Новости. Он пояснил, что сон или дремота на рабочем месте допустимы, но лишь во время официально установленных перерывов. Перерыв для отдыха или приема пищи закон относит к нерабочему времени, а его работник вправе использовать по своему усмотрению. Поэтому сон в обеденный перерыв не может считаться дисциплинарным проступком, пояснил он. Далее информация о курсе валюты. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Спасибо Виталию Морозову за новости в начале этого часа. Теперь мы с вами знаем, что если что, можно позволить себе и поспать. И, кстати говоря, очень даже вовремя эта новость появилась. 14.05 на студийных. А значит, если ваш отдых еще не закончился или, я не знаю, возможно, не длится прямо сейчас, то он совсем скоро начнется. А значит, самое время подумать, чем его занять. Скорее всего, конечно, вы будете есть печеек. И, возможно, делать это в компании Радио Хит. Но, быть может, можно придумать что-нибудь еще любопытное, что непременно поднимет ваше настроение. У вас есть время решить, как же его поднять. Ну а мы, конечно же, продолжим вам помогать при помощи самой лучшей музыки здесь, в эфире Радио Хит.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: несколько лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Эйв и его трек «Meet Me in the Dark». На втором были Алок и Халид с треком «Dive into me». А лидерами хит-мьюзик-чарта были Хьюгл, Алмайл Энджел и Ультра Найт с трека «Move to the Sun».
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Хит-мьюзик-чарт» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Чтоб ребенок спокойно сидел один,
5: скорее ребенку дайте пластилин.
4: Чтоб дома стало тихо, словно в сказке,
5: кисти ребенку дайте и краски.
4: В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей, пластилин в ассортименте от 49 рублей.
5: Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужно.

0: встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-40. 41-40. Новотроицкий 100.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе, 28. Возле

0: Интересную тенденцию я проследила, однако выяснилось, значит, следующее, что слишком часто миллениалы начинают придумывать что-нибудь интересное для себя. И, конечно же, этим я делюсь с вами в эфире Радио Хит. А как же все лучшее детям? Да что ж такое? Ну, в любом случае, расскажу вам, что теперь они придумали. Они включают детям своим рокерские колыбельные. Да, девушка поделилась в Рилсе самым годным лайфхаком для родителей-меломанов. Оказывается, есть музыкальный проект, который перезаписывает все хиты жанра в успокаивающей инструментальной версии, но, конечно, по даже первым ноткам вы сможете понять, что же это за самоузнаваемый когда-то трек. Так что, если вдруг вам любопытно, если вдруг у вас дети, и вы хотите им привить настоящий правильный вкус, то вы можете непременно это все поискать. Найдете очень быстро, ну и самое главное, получите удовольствие. Ну, а мы, конечно же, подарим вам еще больше музыки, которую можно будет для них включить. Team Deluxe, Just Want To. Далее, следом Анотра и 54 Ультра, talk to you.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Современный специализированный грузовой автосервис. На Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части. Ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис. На Дорожной 11. Звони по телефону. Телефон в Орске 333-100 или приезжай.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

продолжает делиться вашими посланиями здесь, в эфире Радио Хит, и написал Сергей Иванович. Кристина Бурова, добрый день всем, в том числе городу Орску. Добрый вечер пожелал Лазерновскому, Камчатке. Ну и, конечно, всем радости, веселья и улыбок с огромным количеством сердечек. Сердечко и вам, Сергей Иванович, огромнейший привет вам от нас и от меня, в том числе особенные. Желаю хорошо провести уже ваш наступивший вечер. Камчатке, Лазерновскому также огромнейший привет. Также написала неизвестный, передаю привет жене Диане и дочке Алине. Надеюсь, они поймут, кто это написал, потому что, да, имя тут не подписано. Зато подписано следующее сообщение, написал его Владимир. Привет Орску от Вовы и Матвея. Огромнейший привет в ответ вам от Радио Хит, Вовы и Матвей. Ну а вы пишите, если есть что сказать, у нас на портале смотри.радио.

0: Реклама.
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
2: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования — Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 29, вечером ожидается плюс 27, ночью плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 28, вечером температура упадет до плюс 27, ночью до плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 24, ночью до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 28, вечером плюс 29, ночью плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Пассажиры маршрута номер 103 Орск-Новоорск столкнулись с повышением стоимости проезда. Теперь полный маршрут стоит 230 рублей, хотя ранее было 190. Новые тарифы вступили в силу с 4 августа 2026 года. Рост цен объяснили увеличением стоимости топлива. Для промежуточных остановок действуют отдельные тарифы, с которыми вы можете ознакомиться на сайте нашего города orsk.ru. В Оренбургскую область прибыла капибара. 2 августа Россельхознадзор проверил ее перемещение в аэропорту Оренбург. Животные привезли из Московской области для океанариума. Проверка показала, что капибара здорова. Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 миллионов рублей. При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в июле составила около 1 миллиона 200 тысяч рублей, почти в 3 раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на свежие и подержанные машины продолжает увеличиваться, отмечают аналитики. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем повышать градус нашего настроения здесь, в эфире Радио Хит, при помощи музыки, истории, иногда розыгрыши, которые, кстати говоря, все впереди. Ну и, конечно же, музыки нашей, которая вам подарит хорошее настроение. А мы также вам готовы рассказать о том, какие праздники могут его поднять, и сделаем это совсем скоро. Так что, если вдруг вы не знаете, что сегодня можно отметить, или как провести этот вечер, или даже день, можете послушать непременно. Возможно, найдете себе что-нибудь, что вас заинтересует. Все это совсем скоро, ну а пока что еще немного музыки. Sony, Dot и Papi Bascom, Think About Us сейчас. Следом «Руки вверх» и Михаил Жуков, «Ты мое море», а потом вернусь к вам с этими самыми праздниками. Ожидайте.

0: было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Сегодня 5 августа, напоминаю, среда, и мы можем отметить следующие праздники. Международный день светофора. Да, этому празднику, если что, уже 112 лет. Поздравляем. День разглядывания горизонта, день работы как собака. Да, но сегодня же успех у нас должен быть. В принципе, можно и поработать. Лишь один день, конечно. День распрямившегося штопора. Очень противоречие два этих праздника. Работы как собака и распрямившийся штопор. В любом случае, алкоголь вредит вашему здоровью. Мы это не поддерживаем в эфире Радио Хит. Но такой праздник на сегодня имеется. В других странах мы также можем отметить День зеленых перцев. Это США. День органов и финансовых расследований Беларуси. День блогеров США. 27 лет этому празднику. Также День кускуса. Опять у нас такая тематика, которая обычно празднуется в США. День устриц. Да, еду они любят. День также есть карнавальная среда. Это в Британских островах. День независимости в Буркине-Фасо. 66 лет празднику. День железнодорожника в Латвии. И, в общем-то, дальше пошли тоже какие-то скучные праздники. Нам они не интересны. Нам интересно знать, кто у нас сегодня именинник, а именины у Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея. Всех причастных поздравляем. Мы будем праздновать это событие здесь, в эфире Радио Хит, все вместе. А информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру».

Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
2: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
3: Есть вещи, которые меняют ваше отношение к жизни. Одежда на отлично. Достойное оформление ваших школьных достижений. Просто оденься в салоне мужской одежды «Бастон». Огромный выбор костюмов для школьников от российских производителей. Проверенный мужской стиль. Салон мужской одежды «Бастон». О форме «Будущий сентябрь». Площадь Вознецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радиохит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радиохит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Знаете, это нам, дамам, важно постоянно приходить и в новом. Тяжело даже на второй день выйти в чем-то, во чем вы были вчера. А вот мужчинам это вообще не мешает. Ходите в одной футболке, в одних штанах на протяжении всей недели. Главное, чтобы мыться, не успевали эти все вещи стирать. Хотя это тоже не всегда обязательно. А все почему? Потому что футболку придумали, которую не надо стирать. Ее уже выпустили американцы. И этот бренд обещает, что их футболки будут оставаться свежими до 30 дней подряд. В ткань вплели медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел и еще два секретных компонента. Все это должно тормозить размножение бактерий, из-за которых одежда начинает пахнуть после тренировок, жары или многочасовых сидений за компьютером. Да, есть три версии: на 3, 14 и 30 дней без стирки. Цены примерно от 3100 рублей до 6300 рублей. Но знаете, если 30 дней не стирать, в принципе, достойно. В общем, если кто-то купит, обязательно поделитесь комментариями, а мы вам подарим еще больше музыки впереди.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Сезон закруток открывай с «Мегарай». Стеклянные банки разных объемов выбирай. Крышки винтовые и обкатные. Стерилизаторы, закаточные машинки. Контейнеры и пакеты для заморозки. «Мегарай». Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Чтоб в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтоб бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. Сети магазинов «Милый дом». Блоки для записей «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

А еще нас тоже можно посмотреть. Не зря же мы называемся «Смотри радио». У нас есть наш канал, он называется как? Конечно, «Смотри радио». Ну и помимо него, конечно, есть наши группы ВКонтакте, Телеграме и Максе. Они находятся, называются «Смотри радио». И там мы публикуем больше всего. А самое главное, у вас доступ к этому круглосуточно. И наши рубрики, гороскопы, важные информации, розыгрыши. Все это там имеется. Иногда мы даже отчитываемся или предупреждаем вас о них. Так что, если вдруг вам хочется что-нибудь забрать или побольше о нас узнать, заходите туда. Посмеяться тоже можно туда зайти. Мы там регулярно что-то выкладываем, чтобы вы улыбнулись или просто посмотрели на что-нибудь интересное в формате рилсов. В общем, много есть вариантов, зачем туда заходить. Вам нужно просто зайти и посмотреть самостоятельно, а мы подождем и музыку включим. Смотри.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: И сейчас в Орске +29, вечером ожидается +27, этой ночью +21 градус. В Ясном данную минуту +28, вечером температура опустится до +27, ночью до +18. В Кувандыке и Медногорске +29 на данный момент, вечером столбы термометра опустится до +24, ночью до +13. И в Оренбурге сейчас +28, вечером +29, этой ночью +18 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Все Оренбуржье в одном касании.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 30-летний житель Орска, обвиняемый в угрозе убийством несовершеннолетнему, предстанет перед судом. Следственный комитет завершил расследование и направил дело в суд. История получила резонанс в начале июля. Мужчина с палкой преследовал подростка возле дома на улице Пацаева и нанес ему удары. Конфликт возник из-за мелкой кражи в магазине. Подросток получил телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью. По версии следствия, обвиняемый угрожал убийством и избивал подростка из-за личной неприязни. Собранная доказательная база достаточна для суда, который определит виновность мужчины. Оренбургский суд рассмотрит дело 34-летнего мужчины, обвиняемого в 4 кражах и одном грабеже. В апреле 2026 года он украл товары на 44 206 рублей 92 копейки из 4 магазинов, спрятав их под одеждой и не пройдя через кассу. Среди украденного обувь, одежда, техника и продукты. Похищенное он продал, а деньги потратил. В одном случае мужчина попытался украсть колбасу, спрятал ее в куртку, но был замечен продавцом. Несмотря на требования вернуть товар, он покинул магазин. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Решение еще не вступило в силу. Список 10 популярных летних направлений для бронирования отелей российскими туристами возглавили Турция, Абхазия и Белоруссия. Так, в Турции средняя стоимость ночи составляет 12 400 рублей, в Абхазии 8 000, в Белоруссии 10. При этом забронировать номер в отеле Франции можно в среднем за 18 000 рублей, в Испании за 16,5. Аналитики также выяснили, что наибольший рост числа бронирования отелей на это лето по сравнению с прошлым годом фиксируется по таким направлениям, как Узбекистан, Киргизия, Япония, Казахстан и Азербайджан. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 7 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Вот так вот быстро пролетает время, а вроде только начинали день, а совсем скоро встретим вечер. Уже 54 минуты до него осталось, и если у вас отсутствуют планы на вечер, то самое время их потихонечку между делом простраивать. Что это будет, конечно, принимать решение вам. Но я напоминаю, сегодня среда, значит, у нас еще немного осталось поработать, еще буквально вот этот вот день. Следующая пятница, она и так легко пролетит. В общем, можно себе позволить сегодня все что угодно. Конечно, в разумном целях и идеях, учитывая то, что нам завтра также на работу. В общем, создавайте свои планы, мы вас будем вдохновлять музыкой, возможно, она вам что-нибудь подскажет. Ну и, конечно, между делом, возможно, поднимем ваше настроение каким-нибудь приятным розыгрышем. Оставайтесь с нами, продолжайте слушать.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Мы вновь готовы дать вам подарок. И что же это будет? Два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Для этого вам нужно пока что всего лишь дозвониться. 21-103-7, код города 3537, номер для ваших звонков. Мы ожидаем того, кто готов осчастливить своих родных и близких, возможно, знакомых деток. Еще раз, 21-103-7, код города 3537. Ожидаем именно вашего звонка. Пока что, видимо, все работы заняты. Возможно, если у вас найдется свободная минутка, именно вы заберете этот приз. Звоните, мы ожидаем вас. Еще раз повторю, 21-103-7, код города 3537. Мы все еще ждем. Что ж такое? Видимо, пока что все очень заняты. Но, возможно, для кого-то это будет очень даже хорошо. Два билета на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Порадуйте своих деток. Итак, поступил к нам звоночек. Принимаем его. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Ольга.
1: Очень приятно, Ольга. Рассказывайте, чем занимаетесь?
2: Мы на работе слушаем ваше радио.
1: Вот, видимо, все слушают. Но у вас получилось дозвониться впервые. Сейчас только все опомнились. Итак, для того, чтобы забрать эти билеты, нужно ответить на один вопрос про смешариков. Вы знакомы с этим мультиком?
2: Ну, не особо, но давайте попробуем.
1: Давайте, конечно, попробуем. Там одну серию можно посмотреть и ответить на все вопросы в нашем списке. В общем, вопрос такой. Кто из героев иногда проводит научные эксперименты даже во сне? Каркарыч, Лосяш или Пин?
2: Пин.
1: Так, вы уверены?
2: Не совсем.
1: Итак, это ваш окончательный ответ?
2: Ну да.
1: Ну, к сожалению, все-таки не Пин. Пин занимался строительством, а вот исследования он не проводил. Поэтому, к сожалению, билет вы не забираете, но вы можете передать приветы здесь, в эфире Радио Хит.
2: Ну, я передаю большой привет магазину Мегарай, все, кто меня узнал.
1: Ой.
2: Ну, еще на этом.
1: Ну что ж, не будем вас от работы отвлекать. Еще сможете выиграть приз. Мы продолжаем их разыгрывать. Ну, а пока что принимаем следующий звоночек. Итак, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вас как зовут?
3: Евгений.
1: Так, Евгений, кому подарите подарок, если выиграете?
3: Детям, конечно.
1: Отлично. Детям сколько лет?
3: 13 и 10.
1: Замечательно. Подарок ему уж точно подойдет. Итак, вы слышали вопрос?
3: Да, слышал.
1: Готовы дать ответ?
3: Каркарыч.
1: Так, Каркарыч?
3: Угу.
1: Вы уверены?
3: Допустим, да.
1: Мультик смотрели?
3: Ну, очень давно, не помню точности.
1: Ну что ж такое, Евгений, опять у нас получается так, что ответ неправильный. Но вы можете также передать привет и, если что, потом позвонить, еще раз попытаться выиграть что-нибудь.
3: Ну, всем, конечно, привет вам, кто меня узнал. Хорошего вечера после рабочего дня.
1: Ой.
3: Всем пока.
1: Вам тоже хорошего вечера, еще выиграйте обязательно. А пока мы принимаем финальный, я надеюсь, звонок. Итак, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Елена.
1: Очень приятно, Елена. У вас остался один вариант ответа из трех. Если вы слышали предыдущие ответы, вы готовы дать ответ?
4: А какие были варианты, напомните?
1: Были варианты Каркарыч, Лосяш и Пин. Кто проводил научные эксперименты даже во сне?
4: Ну, тогда Лосяш остался только.
1: Ну, видимо, да, вы уверены?
4: Да, других вариантов нет.

0: Это все три назвали уже.
1: Ура! Вот так вам сегодня повезло, даже не пришлось думать, отлично. Ответ уже был на поверхности. И для этого, точнее, благодаря этому вы получаете такой замечательный приз. Кому его подарите? Или сами пойдете?
0: Нет, девчонкам, дочкам сами, они пойдут, на мультики сходят.
1: Ой, замечательно. Как много все-таки детей становятся счастливыми вместе с Радио Хит. И все благодаря в том числе их родителям. Вы подаете отличный пример, Елена. Ну и, конечно, у вас остается возможность также передать привет и здесь в эфире, если есть кому.
0: Да, я передаю лучший привет моему супругу Константину и моим дочуркам Арине и Маргаритке.
1: Замечательно, Елена. Оставайтесь с нами на связи. За эфиром расскажем, как забрать ваш приз. Ну, а вам на правах рекламы сообщу. Хотите погрузиться в мир смешариков? Тогда точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай Радио Хит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. Не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 250807. Категория 6+.
2: Смешарики сквозь вселенные.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
3: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавца.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская,

0: котлами в газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
7: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на «Смотри.ру».

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал сушному спасибо, а теперь проваливай.

Не забываем писать свои сообщения в эфир Радио Хит. Мы все рассказываем, показываем по каналу Смотри Радио. И этим самым радуем окружающих вас людей, быть может, близких, быть может, просто коллег или знакомых, или наших радиосмотрителей. Написали также Владимир. Передает он привет Арине. Арине, вам, Владимир, огромнейший привет от Радио Хит. И написал также Петр. Кристина, наконец-то я снова вижу тебя на экране. Это, кстати говоря, очень приятно, Петр. Я вам даже сердечко покажу. Смотрите на здоровье. Очень приятно, что мне здесь рады. Ну а вы, дорогие друзья, еще раз хотите кого-то порадовать, непременно радуйте. Мы все расскажем и подадим так, как и для вас важно. Ну и, конечно, пока ожидаем. Вы можете пока что открывать наш портал смотри.радио, либо номер 8922-878-2929 и писать в Максиме или Телеграме. А мы прервемся на музыкальную паузу. Как всегда, Far East Movement и Джастин Бибер, Live My Life сейчас.

0: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
1: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: На Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин сообщил, что ситуация с поставками дизельного топлива стабильна. Топливо есть на всех АЗС, а сельхозпроизводителям ежедневно доставляют 700-800 тонн горючего, что ликвидировало очереди на оптовые поставки. Региональные власти контролируют стоимость топлива. Жалобы на временное закрытие АЗС связаны с техническими перерывами для обеспечения безопасности и бесперебойной работы. Оренбуржцы проявляют понимание, и ситуация на топливном рынке стабилизируется с понижением температуры воздуха. В Оренбурге в реке Сакмара утонул мужчина. Спасатели извлекли из воды тело мужчины 1991 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает: не заплывайте далеко от берега, объективно оценивайте свои возможности, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, не находитесь в воде в необорудованных местах, не оставляйте детей без присмотра. Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, незамедлительно звоните по номерам 101 или 112. 12. Покупать БАДы на маркетплейсах крайне опасно. Риски их употребления очень высоки. В 30% случаев такие препараты вредят здоровью. Всегда важно проверять наличие регистрации и сертификации товаров. В интернете добавки, как правило, не проверяются и имеют сомнительное происхождение. Об этом предупредил исполнительный директор Фонда медицинских решений «Ненапрасно» Вадим Власов. При этом он добавил, что сейчас нет четкой статистики по отравлениям и прочим негативным последствиям употребления БАДов. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 07 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.
8: В

0: Гурова на Радіо Хіт.
1: Ну, сначала скажу вам всем добрый вечер. 17.05 на наших студийных. И, конечно, встречаем мы его празднично. А все почему? А причины может каждый найти. Причем много. Во-первых, мы скоро закончим работать. Во-вторых, скоро температура также немножко подстихнет, и можно будет хорошо прогуляться. Ну и если мы говорим про наш эфир Радио Хит, мы также готовы рассказать вам как о праздниках, так и сделать праздник для кого-то, подарив что-нибудь приятное. Для этого оставайтесь с нами на связи. Слушайте наш эфир, чтобы не пропустить никаких розыгрыши. Ну и, конечно же, вдохновляйтесь, заряжайтесь энергией для своего праздника при помощи музыки. Avalon Rocks, Stan Vertigo, сейчас следом Monokini, унеси меня, а потом посмотрим, что можно отметить.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Еще раз напомню вам, сегодня 5 августа, среда, и мы можем отметить Международный день светофора, 112 лет событию. Также день разглядывания горизонта, и действительно, взгляните на один и тот же горизонт новым взглядом, найдете что-нибудь интересное. День работы как собака. Сегодня, к счастью, я это говорю вечером, день распрямившегося штопора. И вот это тоже, к счастью, говорю вечером, хотя алкоголь вредит вашему здоровью, я это тоже напомню. Далее посмотрим, какие праздники еще можно отметить благодаря другим странам. День зеленых перцев в США, день органов финансовых расследований в Беларуси, день блогера в США, день кускуса в США, также исламский день прав человека в Иране, карнавальная среда в британских Виргинских островах, день устриц в США, также есть еще день независимости в Буркина-Фасо и день железнодорожника в Латвии, 107 лет событию. Дальше пошли уже либо какие-то памятные события, о которых, возможно, мы не знаем в других странах, поэтому их все-таки давайте затрагивать не будем. Затронем лучше своих именинников. У Трофима, Феофила, Михаила, Анны, Виталия и Андрея сегодня именины. Причастных поздравляем, желаем всего-всего, что вам нужно и необходимо. Ну и праздновать будем также здесь вместе с музыкой на радио Хит. Информация была предоставлена сайтом «Какой сегодня праздник.ру». Реклама.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио «Хит» «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25-08-07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт Букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте продаж.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Если вы успели проголодаться, это точно для вас. Мы готовы подарить вкусные боксы за ответ про наш родной регион. Итак, номер наш все так же 21-103-7, код города 3537. Звоните прямо сейчас и выигрывайте вкусняшки. Итак, принимаем звоночек. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Татьяна.
1: Очень приятно, Татьяна. Чем занимаетесь?
2: Работаю, вот еду.
1: Отлично. Ну что ж, вам нужно для того, чтобы забрать вкусный бокс, ответить лишь на один вопрос. Вы готовы попробовать?
2: Конечно.
1: Итак, тогда вопрос. Какой пивоварни никогда не было в Орске? Алкоголь, кстати, вредит вашему здоровью. Ответы, варианты. Товарищество пивоварен завода «Бавария» в Орске, Орский пивоваренный завод или пивоварня «Степь да Солод»?
2: Третий вариант.
1: Вы уверены?
2: Уверена.
1: Откуда уверенность такая? Вопрос.
2: Потому что я никогда не пила алкоголь, но я про него все знаю.
1: Но, тем не менее, вы уже услышали, да, ваш ответ был верным, а значит, вы забираете этот суперприз. И, конечно, очень любопытно знать, сами съедите или с кем-то поделитесь.
2: Конечно, поделюсь.
1: С кем будете делиться?
2: Любимым мужем.
1: Ой, замечательно. Только сначала сами что-нибудь попробуйте, чтобы он все не съел. Там очень вкусный приз, кстати говоря. Остальным посоветуем слушать эфир дальше, чтобы была возможность выиграть. Ну, а вам даем возможность передать привет и прямо сейчас в эфире «Радио Хит».
2: Передаю привет всему городу Орску и, конечно же, своему любимому мужу. Надеюсь, у него сегодня хорошее настроение будет.
1: Любимая, я выиграла нам еду.
2: Да.
1: Добычица. Ну что ж, оставайтесь на связи, расскажу, как забрать ваш приз. Ну, а вам, дорогие друзья, сообщаю, что узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Торск, улица Гончарова, 2, либо дорожная 11. Или звони 301-333.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
4: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай «Радио Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай «Радио Хит», смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 20.

желание лестро. Пошучу порой, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол, кейджей, ты между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай под.

Так, мы выяснили, что этим днем вы были заняты, но наступил вечер. Скорее всего, вы скоро освободитесь, а значит, можно, наконец, уделить время родным и близким людям. Вы можете с ними встретиться, позвонить, написать или порадовать их прямо здесь, в эфире «Радио Хит». Для этого открывайте наш портал «Смотри.радио». Там сразу можно отправить любое сообщение. Ну или набирайте номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. А если хочется, можно и позвонить после отбивки «Звони» или в конце часа по номеру 21-103-7, код города 3537. Как вам удобнее передать самые важные послания? Это, конечно, принимайте решение вы. Мы лишь подгоняем вам хорошую идею и ожидаем, когда вас она проснется и подарит настроение как себе, так и окружающим. Мы будем, конечно же, подкреплять это настроение музыкой, тема белорусских мыслей сейчас, следом и Аэробокс Грейсленд, а потом

0: встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
1: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительно с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в газете акции, правилах проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: И сейчас в Орске плюс 31, вечером ожидается плюс 27, ночью плюс 21 градус. В Ясном данную минуту плюс 29, вечером температура опустится до плюс 27, ночью до плюс 19. В Кавандыке и Медногорске плюс 27 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 24, ночью до плюс 13. И в Оренбурге сейчас плюс 27, вечером плюс 29, ночью плюс 18 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Если хотите танцевать, танцуйте. Хотите петь, пойте. И все это делайте с Настей Центр. Она здесь в эфире Радио Хит и будет радовать вас на протяжении всего вечера. Настя, привет!
1: Привет!
0: Привет! Меня с тобой сегодня перепутали.
1: Да?
0: Мне кажется, мы с тобой не похожи по голосу.
1: Не знаю, а кто что сказал.
0: Вот мне позвонили, говорят, Анастасия. И дальше, короче, я такая... Кто?
1: Я не Настя.
0: Я не Анастасия.
1: Но если вы нас слушаете, готовы быть и Настей, и Кристиной.
0: Да. Но все-таки мне мое имя приятнее. Матушка не зря давала, как бы.
1: Ну, разумеется.
0: Кристина Бурова, вот она я. Мой голос, моя все. Это я. Настя Центр, вот она. Поговори.
1: Здрасте.
0: Запомнили, я надеюсь.
1: Здрасте, Анастасия с вами в эфире. Все хорошо.
0: Вот, и хорошо. Что будет? Остаешься? Будешь всех радовать?
1: Да, разумеется.
0: Кристина Бурова.
1: Я же не просто так сюда пришла.
0: Настя Центр с вами была, Кристина Бурова остается.
1: Не путай давай людей.
0: Ладно, все, я побежала отдыхать. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Исполняющим обязанности исполнительного директора РВК Орск назначен главный инженер предприятия Артем Учкин. Он сменил Сергея Тавокина, покинувшего компанию из-за переезда. Учкин будет отвечать за реализацию концессионного соглашения, инвестиционные и производственные программы, а также развитие цифровых сервисов. Его карьера в ЖКХ началась в Орске с должности заместителя главы по муниципальному хозяйству. Назначение было признано незаконным по иску прокуратуры. В сентябре 2023 года он стал первым заместителем главы Северного округа Оренбурга, затем начальника ЖКХ Оренбурга. После этого вернулся в Орск и стал главным инженером РВК Орск. В Новосергеевском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили ранения. 4 августа на 113-м километре автодороги Шарлык-Новосергеевка произошло столкновение автомобилей «Шевролет Лачетти» и «Лада Приора». Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. К сожалению, водитель «Шевролет Лачетти» скончался на месте от полученных травм. Оба водителя и пассажир «Лада Приора» были госпитализированы с различными повреждениями. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Июль этого года стал самым теплым в России с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным гидрометцентра, рекорд обеспечила жара на востоке Поволжья, Урале и в Сибири. В этих регионах среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области на 4. Прежний рекорд был установлен в 2010 году и повторен в 2024. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 07 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.

Ну что ж, друзья, открываем вечер с хорошим настроением и с позитивом. Еще один рабочий день позади. Среда у нас на календаре, а это значит, что середина рабочей недели. Осталось совсем немного, а там и выходные впереди. Но мы пока справляем этот вечер вместе с музыкой от Радио Хит. Ну и, конечно, напоминаю, что сегодня с тобой буду я, Настя Центр. Так что подключайся, делай громче, и будем проводить время ярко и по-летнему. Смотри, радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Тройка лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был...

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды.

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Торск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья, хорошая музыка звучит здесь, в эфире «Радио Хит». Мы под нее двигаемся, танцуем, наслаждаемся, встречаем вечер. И, конечно, не забываем о том, что приветы и поздравления нас также ждут. Это можно сделать с помощью наших координат Telegram и Макс 8922-878-2929. Ну, все мы знаем, что сегодня какие-то вот неполадки с интернетом, поэтому если вдруг у вас не получается отправить сообщение, вы можете позвонить нам в конце этого часа. 21-137, код города 3537. Ну и, конечно же, получить удовольствие от приветов и позитива. Ну а впереди у нас много хорошей музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефизев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы «Доника 3 for men» или 4 бритвы «Доника 3 for women» всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
4: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай Радио Хит. Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кино. На показ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай Радио Хит, смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры», категория 6+.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Hits, hits. Взгляни на мир другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: самое время поделиться настроением, приветами в эфире Радио Хит. Артемий нам пишет: привет, папуля и мамуля. Удачи вам, я вас люблю. Такое сообщение приятное к нам прилетело. А также Владимир пишет: привет Орску от Вовы и Матвея. Сообщение улетает к своим получателям. И Владимир также пишет: передаю привет Арине. Сообщение тоже улетает. Но очень надеюсь, что все слушатели, которым посвящены эти сообщения, сейчас на связи с нами и обязательно услышали это послание. Ну, а если вдруг нет, то обязательно пишите нам еще. Будем рады зачитывать как можно больше ваших весточек и сообщений. Ну и, конечно, наши координаты, напомню, это телеграммы MAX 8922 87 82 929. Очень сильно жду всех и каждого. Далее у нас лирик. Ну и, конечно, информация о погоде у нас также отметится.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Современный специализированный грузовой автосервис на Дорожной 11. Диагностика и ремонт всех видов грузовой техники. Ремонт ходовой части, ремонт двигателя. Доверьте ваших железных коней профессионалам. Грузовой автосервис на Дорожной 11. Звони по телефону в Орске 333-100 или приезжай.
4: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
2: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 30 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 26, ночью плюс 19. В Кувандыке и Медногорске плюс 28, ночью плюс 14 градусов. В Ясном плюс 29, ночью до плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио.
1: Реклама.
2: Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
3: Новости.
4: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
5: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин сообщил, что ситуация с поставками дизельного топлива стабильна. Топливо есть на всех АЗС, а сельхозпроизводителям ежедневно доставляют 700-800 тонн горючего, что ликвидировало очереди на оптовые поставки. Региональные власти контролируют стоимость топлива. Жалобы на временное закрытие АЗС связаны с техническими перерывами для обеспечения безопасности и бесперебойной работы. Оренбуржцы проявляют понимание, и ситуация на топливном рынке стабилизируется с понижением температуры воздуха. В Оренбурге в реке Сакмара утонул мужчина. Спасатели извлекли из воды тело мужчины 1991 года рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются. Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает: не заплывайте далеко от берега, объективно оценивайте свои возможности, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, не находитесь в воде в необорудованных местах, не оставляйте детей без присмотра. Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, незамедлительно звоните по номерам 101 или 102. 12. Покупать БАДы на маркетплейсах крайне опасно. Риски их употребления очень высоки. В 30% случаев такие препараты вредят здоровью. Всегда важно проверять наличие регистрации и сертификации товаров. В интернете добавки, как правило, не проверяются и имеют сомнительное происхождение. Об этом предупредил исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов. При этом он добавил, что сейчас нет четкой статистики по отравлениям и прочим негативным последствиям употребления БАДов. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 07 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
3: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
9: В каждом кадре.

0: кто-то прямо сейчас твердит, что остался всего лишь один месяц лета. А мы говорим о том, что остался аж целый месяц лета, и можно, естественно, сделать многое. Поехать куда-нибудь отдохнуть, насладиться этой классной погодой, жарой. Ну, быть может, съездить на речку впервые, да, за этот сезон, если вы еще туда не выбирались. В общем, делайте все, что так откладывали давно, планируйте новые свершения, новые какие-то события, ну, тем более, что выходные у нас тоже совсем скоро, и нужно как-то заранее к ним подготовиться. Поэтому обязательно рассказывай и пиши, чем займешься.
1: Смотри радио.

0: реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Артбук». Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Оптовикам внимание! Цены от завода на продукцию орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу: вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Недобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
7: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
8: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас газовый плит продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖД КАС он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования Тепло. Город Гай, переулок Суворова, 2А.
9: Хочешь погрузиться в мир любимых героев? Тогда с 1 по 28 августа слушай радио «Хит». Смотри радио, дозванивайся в эфир и выигрывай билет на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики» от VR-арены «Другие миры». Тебя ждут любимые персонажи, новые впечатления и настоящие приключения в мире виртуальной реальности. Слушай радио «Хит». Смотри радио, участвуй и побеждай. Подробности по телефону в Орске 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать себе о том, что интересного подготовили для нас звезды на завтрашний день, а именно на 6 августа.
2: Овен.
1: Сосредоточьте свои силы на одном вопросе. Только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону, и все ваши усилия пойдут прахом.
2: Телец.
1: День окажется, на удивление, плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил, успех вам все равно будет обеспечен.
2: Близнецы.
1: Умерьте свои желания, лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
2: Рак.
1: Планировав будущий день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
2: Лев.
1: Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, не бесполезный совет.
2: Дева.
1: Вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
2: Весы.
1: Вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не разорваться и не решить, что так будет всегда.
2: Скорпион.
1: Привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
2: Стрелец.
1: Завтра в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся.
2: Козерог.
1: Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.
2: Водолей.
1: Вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно является искомым.
2: Рыбы.
1: Вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка. Всем знаком зодиака желаю удачи. Напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
0: Реклама.
3: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Ну и теперь самое время передавать приветы, делиться настроением и рассказывать о своих эмоциях после сложного рабочего дня, как он прошел, чем занимались, как планируете провести этот вечер, и передавать, конечно же, привет родным и близким. Почему бы не сделать это уже сейчас? Так что обязательно, друзья, телеграм Макс 8922-878-2929. С нетерпением жду всех и каждого. Ну а пока буду дарить тебе только позитив, только хорошую музыку и приятное настроение. Кстати, мы еще не забываем о том, что в эфире Радио Хит не просто мы здесь сидим, болтаем и дарим музыку, а еще подарки тоже вам предусмотрены. Так что обязательно слушай внимательно эфир. В ближайшее время обязательно разыграю кое-что приятное для тебя. Так что делай громче и не упусти возможность стать первым. В твоем ритме. Смотри.

Если вкусная еда для вас важна, вам очень на кухне кастрюля нужна. А также одна из полезных вещей – электросушилка для овощей. В сети магазинов «Милый дом» кастрюли эмалированные 4 литра от 799 рублей. Электросушилки для овощей и фруктов от 1949 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Торск», проспект Мира 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: Австралия. 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Исполняющим обязанности исполнительного директора РВК Орск назначен главный инженер предприятия Артем Учкин. Он сменил Сергея Тавокина, покинувшего компанию из-за переезда. Учкин будет отвечать за реализацию концессионного соглашения, инвестиционные и производственные программы, а также развитие цифровых сервисов. Его карьера в ЖКХ началась в Орске с должности заместителя главы по муниципальному хозяйству. Назначение было признано незаконным по иску прокуратуры. В сентябре 2023 года он стал первым заместителем главы Северного округа Оренбурга, затем начальника ОЖКХ Оренбурга. После этого вернулся в Орск и стал главным инженером РВК Орск. В Новосергиевском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а двое получили ранения. 4 августа на 113-м километре автодороги Шарлык-Новосергиевка произошло столкновение автомобилей «Шевролет Лачетти» и «Лада Приора». Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. К сожалению, водитель «Шевролет Лачетти» скончался на месте от полученных травм. Оба водителя и пассажир «Лада Приора» были госпитализированы с различными повреждениями. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Июль этого года стал самым теплым в России с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По данным гидрометцентра, рекорд обеспечила жара на востоке Поволжья, Урале и в Сибири. В этих регионах среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области на 4. Прежний рекорд был установлен в 2010 году и повторен в 2024. Далее информация о курсе валют. Доллар 81 рубль 13 копеек, 100 тенге 17 рублей 07 копеек, юань 11 рублей 97 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Каждый.

0: Приветствую всех наших слушателей в эфире Радио Хит. На студийных уже 20.05, и именно в этом часе разыграем для тебя кое-что приятное и полезное, так что предлагаю подключиться и сделать громче. Ну и не забыть написать о своих приветах, поздравлениях и сообщениях, которые зачитаем в конце этого часа. Так что бери свой гаджет и дерзай.
1: Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: лишения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколы перспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.
1: Невозможно понравиться всем с первого взгляда, но шансов больше, если есть хороший костюм. Фирменный салон мужских костюмов «Бастон». Огромное разнообразие моделей для твоего совершенного лука. Индивидуальный подход и дисконтная система скидок. Высокое качество по доступной цене. Салон мужской одежды «Бастон». Хорошие костюмы для плохих парней. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Внимание, хоккей! С 7 по 9 августа в Орске пройдет Кубок губернатора Оренбургской области. На льду встретятся команды ВХЛ «Южный Урал» и АКМ, а также клубы из Казахстана, Кулагер и Актобе. Открытие турнира 7 августа в 18:15. 0+. Билеты на сайте kassir.ru. До встречи на хоккее. Продавец АНО СК «Южный Урал», город Орск, Станиславского, 52Г. ОГРН 106-56-140-48-444.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Смешарики сквозь вселенные.
1: Самое время дозвониться. 21-103-7, код города 3537. Для того, чтобы забрать два билета на замечательные, вот, замечательные мероприятия, на закрытый показ и презентацию VR-игры «Смешарики сквозь вселенные». Ну, так что, друзья, для вас это возможность ответить на один вопрос с тремя вариантами ответов и забрать, в общем-то, свой подарок уже сейчас, уже сегодня. Есть у нас звонок, давайте познакомимся со слушателем. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Айгуль.

0: Более чем приятно. Чем занимаетесь?
1: Еду домой с магазина.
0: Так, хорошо. Ну, смотрите, у меня здесь два билета. Разыгрывается на закрытый кинопоказ и презентацию VR-игры «Смешарики. Сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». Ваша задача, ну, понятно, да, что вопрос будет про смешариков, ответить на вопрос с тремя вариантами ответов. Если вы отвечаете правильно, то, соответственно, подарок достается вам. Вы готовы, Айгуль?
1: Да.
0: Ну, тогда, внимание, вопрос. Кто чаще других предлагает смелые и рискованные идеи? Бараш, Крош или Копатыч?
1: Крош.
0: Крош. Ну, конечно, это правильный вариант ответа. Я вас поздравляю, Гуль. Вы молодец. Но кого поведете на этот закрытый кинопоказ?
1: Детей.
0: Детей. У вас много детей?
1: Маленькие двое.
0: Так, замечательно. Ну, вообще здорово. Вот как раз два билетика вам сегодня достается. Давайте привет родным и близким сегодня в эфире.
1: Спасибо за розыгрыш. Всем хорошего вечера.
0: Благодарю вас. Большое вам спасибо. Пожалуйста, трубочку не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как свой подарок забрать. Друзья, вам же я напоминаю, что у нас здесь каждый день, да то и несколько раз в день проходит замечательный розыгрыш. Мы здесь разыгрываем два билета. Так что, если вы хотите погрузиться в мир смешарики, тогда тебе точно нужно побывать на закрытом кинопоказе и презентации VR-игры «Смешарики. Сквозь вселенные» от VR-арены «Другие миры». С 1 по 28 августа слушай радиохит, смотри радио, дозванивайся и выигрывай билет. И не упусти возможность отправиться в новое приключение вместе с любимыми героями. Подробности по телефону в Орске 25 08 07. Категория 6+, друзья, так что уже завтра снова с самого раннего утра будем разыгрывать вам для вас подарки приятные, крутые и полезные не только для взрослых, но и для детей. Поэтому оставайся с нами, слушай эфир внимательно. Мы же двигаемся далее. Впереди у нас музыка и интересные новости и события.
2: Смешарики сквозь вселенные.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314 565 832 800 224.
7: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824. ООО «Афина».
8: Встречайте, Сергей Завьялов. 20 августа на летней сцене ресторана «Кавказская пленница». Большой концерт популярного шансонье Сергея Завьялова. Все хиты, будет жарко. Отдохнем и потанцуем вместе с Сергеем Завьяловым. 20 августа в «Кавказской пленнице». Билеты в кассе ресторана. Справки по телефону 8-999-559-24-43. 16+.
9: Телефон рекламной службы 25-08-07.
10: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами передаем привет и делимся настроением и эмоциями здесь, в эфире Радио Хит. Конечно, это приятно услышать какое-то сообщение, которое посвящено именно тебе, от своего родного, близкого, друга или знакомого. Ну или, быть может, любимого человека, и неважно, где вы находитесь, далеко друг от друга, или сидите рядом в одной комнате, это все равно приятно слышать. И поэтому координаты я вам напоминаю. Это Телеграм и Макс 8922-878-2929 и портал smotri.radio с категорией 12+. Я жду как можно больше ваших сообщений. Впереди же у нас музыка и немного информации о погоде.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: Суперновинка. Риет. От фабрики «Орские колбасы». Нежнейшая закуска из мяса курицы на любой вкус. Классический, с белыми грибами, с зеленью, как паштет, но еще вкуснее.
1: Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Любая спецтехника для вашей стройки. Бетонные смеси собственного производства с доставкой по всему Восточному Оренбуржью. А также дорожные бордюры, тротуарная плитка, брусчатка собственного производства любых объемов. Вся продукция имеет паспорта и сертификаты качества. Строительная компания «Монолит». Строится с нами легко. Приезжай, город Орск, улица Гончарова, 2, либо Дорожная, 11. Или звони 301-333.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске +27, ночью ожидается +21, в Оренбурге +23, ночью +18, в Ковандыке и Медногорске +25, ночью +15, в Ясном +25, ночью до +15 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосось. Лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.

0: на Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире радио «Хит» 21.03 на студийных. Дожидаемся середины часа, чтобы узнать немного интересного, а именно, что нам подготовили звезды на будущий день, на 6 августа, в рубрике «Гороскоп». Так что обязательно подключайся. Ну а до этого времени мы будем наслаждаться музыкой, звучащей в эфире радио «Хит». У нас здесь ее много и хватит точно на всех. One Republic, Мари Краймбрери, Бандерас и многие другие будут, так что предлагаю сделать громче и насладиться моментом вместе с любимой радиоволной.

0: лидеров Хит-мьюзик-чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в хит-мьюзик-чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй, а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас был

0: На втором были Алок и Халид с треком Dive Into Me. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Hugel, Almael Angel и Ultra Night с трека Move to the Sun.
1: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: На шашлык все покупай в Мегарай. Мангалы, решетки, уголь, наборы посуды, шампуры, коптильни, термосумки, зонты и столы. Мегарай. Выгодные товары для пикника покупай.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный.

0: Орске. 250807. Организатор VR-арена «Другие миры». Категория 6+.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Самое время рассказать о том, что интересного подготовили звезды на завтра, на 6 августа.
2: Овен.
1: Сосредоточьте свои силы на одном вопросе. Только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону, и все ваши усилия пойдут прахом.
2: Телец.
1: Завтрашний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил, успех вам обеспечен.
2: Близнецы.
1: Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
2: Рак.
1: Планировав день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
2: Лев.
1: Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, не бесполезный совет.
2: Дева.
1: Вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
2: Весы.
1: Вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не разорваться и не решить, что так будет всегда.
2: Скорпион.
1: Привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
2: Стрелец.
1: У вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся.
2: Козерог.
1: Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея точно не приведет.
2: Водолей.
1: Вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
2: Рыбы.
1: Вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка. Всем знаком зодиака желаю удачи. И напомню, что гороскоп был предоставлен сайтом ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы.

0: Ну что ж, друзья, вечер идет, постепенно двигаемся вперед навстречу прекрасному. И, естественно, не забываем о том, что ваши сообщения мы будем с огромным удовольствием зачитывать в эфире «Радио Хит». Поэтому я каждый раз стараюсь напомнить вам координаты. Это, конечно же, Telegram, Макс, 8922-878-2929. И, конечно, наш портал smotri.radio. Здесь нам Юдин Владимир написал: «Здравствуйте, любимая «Радио Хит». Хочу пожелать своей любимой Инночке хорошей смены. Я тебя люблю, моя сладкая девочка». Вот такое сообщение прилетело. Владимир, мы очень рады, что вы своей Инночке постоянно пишете сообщения. Каждый день, вот не покладая рук, Владимир здесь признается в любви и желает всего самого прекрасного своей второй половинке. Это, конечно, здорово, поэтому, уважаемая Инночка, пришлите в ответ Владимиру тоже что-нибудь приятное.
1: В моем ритме. Смотри радио.

0: милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а остальные страны нам завидуют. Ведь именно у нас на Вокзальной 24 газовые плиты продаются дешевле, чем на заводах Китая. Только наш человек знает, что в здании ЖДК он может не только купить билет на поезд, но и радиатор отопления. Именно у нас в магазине покупают кондиционеры, когда на улице уже холодно, а газовые котлы, когда тепло. Мы гордо называем нашу страну Россия, а магазин газового оборудования «Тепло». Орск. Вокзальная 24. Здание железнодорожных касс.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск. Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 26 градусов, ночью ожидается плюс 22, в Оренбурге плюс 22, ночью плюс 18. В Кувандыке и Медногорске плюс 23, ночью плюс 16, в Ясном плюс 23, ночью плюс 16. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежая. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

знаете, летний вечер имеет какую-то свою атмосферу, да и вообще неважно, какой день, будний или выходной, все равно летний вечер запоминается как-то по-особенному. Хочется побольше гулять, дышать свежим воздухом и ощущение, что завтра утром вовсе никуда не нужно спешить, бежать и торопиться. Ну, а мы, друзья, все равно в пределах разумного задержимся в эфире «Радио Хит». А вот еще целый час у нас впереди, а далее можно и отдохнуть, расслабиться и, в общем-то, перед рабочим днем зарядиться эмоциями и силами. А пока музыка специально для тебя. Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом». Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения уточните у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что, друзья, расскажите, чем пахнет ваш любимый человек. Вот здесь Кост Лакоста про Черри Леди рассказывает, а чем пахнет ваша вторая половинка. Ну, не знаю, быть может, аромат лета или наоборот, аромат чего-то холодного. А кто-то говорит, вот пахнет чем-то сладким, каким-то бисквитом или чем-то вкусненьким. И что ж, хочется съесть. В общем, у каждого человека, конечно, есть свой запах, и этот запах мы, несомненно, любим безумно сильно. И вот иногда, знаете, бывает такое чувство, когда своего вторую половинку свою встречаешь, своего человека, и хочется прямо вот занюхать, зацеловать его, и вообще не знаю, что с ним сделать, и вот так сильно-сильно его к себе прижать. Поэтому, друзья, конечно, делитесь настроением, рассказывайте о своих любимых, о своих вторых половинках, дарите им позитив, яркое настроение и приветы. А я буду дарить вам музыку в эфире Радио Хит.
1: В твоем ритме. Смотри, радио. Я думаю о

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Самое время рассказать немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 22, ночью ожидается плюс 20, в Оренбурге плюс 21, ночью плюс 18, в Кувандыке и Медногорске плюс 22, ночью плюс 16, в Ясном плюс 22, ночью также плюс 16. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: далее. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Угорске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы.

0: дома. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. Полночь. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: новом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл плюс крем для рук комплексный 30 мл всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

сделай громче. Поймай настроение и не отпускай. Смотри радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне Art Букет. Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора Art Букет. Город Орск, Воснецова 21. Звоните 30-68-98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: Эксклюзивно! Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: присоединяйтесь. Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей и выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс-станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте. Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
1: Хит.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: Каждый.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.